ата миндан. Мидзу, тифт, велрам, зей та дявн шасен ами аматуран ананарау, амни фан фелезан ами фи фан каалан, си фи фан рафин, амни шам малагас, дя фитак, стет драц, уетна ами бан жус вунаатин фиренен, на ето тверана на йоу машин жот стул жоу.